Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record, реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успел.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Barbra Streisand.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

Радио Рекорд. Сотрудник сталелитейного завода может размешивать борщ рукой.

Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».

Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-группа. Украин 116 784 739 21 30. Санкт-Петербург 18+.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Дорогие друзья, детский музыкальный театр приглашает вас на концерт «Песни Виктора Резникова» 9 мая в 15:00. Наш адрес: проспект Стачек, дом 105, корпус 1. Концерт «Песни Виктора Резникова». Категория 6+.

0: Рекорд, реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. Это фантастика. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург.
2: 12. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска-панель за 2025 год. В ленте.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Ten,

Рекорд. Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
3: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
2: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
4: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
5: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клубу УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Дорогие друзья, детский музыкальный театр приглашает вас на концерт «Песни Виктора Резникова» 9 мая в 15.00. Наш адрес: проспект Стачек, дом 105, корпус 1. Концерт «Песни Виктора Резникова». Категория

0: фасад.
1: Ищите в фирменных магазинах.
2: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
2: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Успел.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
14: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
15: «Пятерочка» выручает!
14: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
17: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4912+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
18: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Все в Кабельпорт. Траектории интервалов. Выставка медиаискусства от команды фестиваля «Интервалс». 11 медиахудожников из 6 стран. Лазерная инсталляция, генеративное аудио, свет как материал. Медиаискусство как самостоятельное высказывание, требующее времени, внимания и соучастия. Параллельно аудиовизуальные перформансы и лекционная программа с художниками и кураторами. До 18 октября. Билеты на сайте intervals.exhibition. Все в Кабельпорт.
1: ИП Артемьева Ольга Александровна. ОГРН ИП 322-527-500-012-350. 16+.
2: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
3: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
2: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
3: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44.
4: Дари яркие эмоции себе и близким. Колбасный цех, Белая, супердискотека 90-х, Литкей Фест, нейромонах Феофан. Билеты на showgogo.ru.
5: Showgogo.
6: О, Showgogo. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд реклама. Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
3: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
4: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
3: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
4: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
3: А вы чего ждете?
4: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
5: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
6: Супердискотека. Это фантастика.
7: Алексей Романов, экс-Омега. Алена Апина.
8: Ксюш, Ксюш, Ксюша,
7: Рок-Острова. Группа «Стрелки». Более 20 артистов. Секретный иностранный гость. Супердискотека 90-х. От «Радио Рекорд». Это фантастика. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Билеты на радиорекорд.ру.
9: Ушу-ку-ку. Погорать 116-784-730-921-30. Санкт-Петербург. 12+.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Ого-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: Додо.
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Выборцовка.
7: Успел. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
1: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
0: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
2: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
3: Если

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера.

0: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
1: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
4: Успел.
5: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
13: «Уэйн Стамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм». Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно, низкие цены.
15: В ленте.
16: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
17: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клубу. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.

0: Всем, друзья, большой привет! Это первая танцевальная Россия радиостанция «Рекорд». Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в суперчарт номер 935. Это главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 мы отслушиваем все самые крутые 33 трека недели, за которые вы голосовали на протяжении всех 7 дней. Сегодня 2 мая. По календарю разгар весны, по факту 46 марта. Если вы ждали знака, чтобы убрать зимние вещи, то вот он. Не торопитесь! Согреваемся исключительно танцами и топовыми новинками. И начинаем с последней строчки. 33 место — это Jonas Blue и Malif, так называется Edge of Desire. Композиция опускается на 3 позиции и готова к вылету из суперчарта.
1: Рекорд супер.

0: Первая новинка этой недели. Три суперзвезды в одном треке. Дэвид Гетта, Сия, а также Афроджек и новая работа под названием Awake Tonight. Афроджек признался, что работал над этой песней около 8 лет. За это время было создано 40 различных версий, прежде чем все трое, Гетта, Сия и Афроджек, остались довольны финальным звучанием. Далее 31 место, и это Heaven и Кэтлин Арагон с треком I Run.
1: Рекорд Суперчарт.

чарта рекорде продолжается. 29 место. Вторая новинка этой недели. Не просто совместный трек, а официальный ремикс от Стива Энджела на абсолютную классику 2001 года. Where Your Head At от британского дуэта Basement Jaxx. Релиз стал одним из самых громких событий электронной сцены этой весны. Ну а далее на 28 месте Vintage Culture и Gaps с треком Lost. Композиция опускается на 6 позиций. Рекорд.

0: новый трек в суперчарте.
1: Глеб Филипченков, G-Pole и Jim Biscuit. Мальорка.

0: Суперчарт Рекорд продолжается. С вами Диджей Фил. Только что в эфире прозвучала еще одна новинка этой недели, уже третья. На 26-м месте дебютирует трио в составе Глеба Филипченкова, Джи Пола и Джима Бисквита. И если вы слышите строчки про девочек и красивые мальчики, значит в эфире трек «Майорка». Он, конечно, быстро разошелся на цитаты в социальных сетях, став основой для сотен трендовых видео и рилсов. Сейчас реклама, после которой продолжим.
1: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
2: Рекорд реклама.
3: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
5: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
4: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
6: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
7: Дорогие друзья, детский музыкальный театр приглашает вас на концерт «Песни Виктора Резникова» 9 мая в 15:00. Наш адрес: проспект Стачек, дом 105, корпус 1. Концерт «Песни Виктора Резникова». Категория 6+.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фил и 935-й выпуск главного танцевального хит-парада страны. 25-я строчка. Впереди манящий и гипнотический эдит от Shipwreck и Void – The Perfect Girl. Shipwreck – это дуэт из Лос-Анджелеса, известный своим уникальным стилем, который они сами называют «высокооктановый хаос». Композиция рванула вверх сразу на 6 позиций.

0: Суперчарт на рекорде продолжается. Только что звучала 21-я позиция. Трек под названием Wild от нашего соотечественника Альберта Брайта. Его и Хардвелл, и Тиесто, и Армин Ван Бюрен поддержал, и многие другие. В общем, крутая работа. И перед тем, как переместиться к 20-ке лучших, давайте послушаем треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Jonas Blue, 33 место. Новинка Дэвида Гетта, Сия и Афроджека, 32-е. Heaven на 31-м.

0: Свежак от Basement Jaxx в ремиксе Стива Энджела. 29-е. Vintage Culture. 28-е. Дэвид Гетта и Тонс энд Дай. 27-е. Новая работа от Глеба Филипченкова, Джи Пола и Джим Бисквит. 26-е. Шипрек. 25-е. Медуза на 24-м. Алек и Халид. 23-е. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта на 22-м. Альберт Брай, 21-е место. Это рекорд суперчарт топ-танцевальных треков недели. И рекорд это как гравитация. Мы есть везде и от нас не скрыться. Залетайте к нам в Макс, Телегу, ну и конечно же в ВК. Там жизнь кипит по полной программе. Ну а если в эфире стало тесно, на сайте рекорда вас ждут более сотни онлайн-станций. От лютой электроники, хардкора и драм-н-бейса до песен нашего детства. У нас музыки больше, чем серии в Санта-Барбаре. Если кто помнит, что это такое. В общем, выбирайте свой вайп и качайте приложение. Будьте с нами. Суперчарт, возвращаемся. 20-я строчка, здесь Дон Диабло и Уиз Калифа. Свежая работа называется «Go Home with a Stranger». Дон готовил этот трек целый год, и результат того стоил. Если вы готовы к путешествию в неоностальгию, то прибавьте звук.
1: Рекорд Суперчарт. 20-е место.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Рекорд Суперчарт.

хит-параде из 33 лучших треков недели. Мировые звезды Sony Fadera и D.O.D. Совместная работа под названием Think About Us. Вокал Poppy Bascom. Этот трек уже давно разрывает мировые танцполы. Ну а далее 13 место Alan Walker и Isabella Melkman. Трек называется Broken Strings.

0: просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Ого-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Севкабельпорт. Траектории интервалов. Выставка медиаискусства от команды фестиваля «Интервалс». 11 медиахудожников из 6 стран. Лазерная инсталляция, генеративное аудио, свет как материал. Медиаискусство как самостоятельное высказывание, требующее времени, внимания и соучастия. Параллельно аудиовизуальные перформансы и лекционная программа с художниками и кураторами. До 18 октября. Билеты на сайте intervals.exhibition. Севкабельпорт.
2: ИП Артемьева Ольга Александровна. ОГРН ИП 322-527-500-012-350. 16 лет.

0: Это первая танцевальная Россия, суперчарт на рекорде. Только что 11 место. И прежде чем перейти к десятке лучших, давайте вспомним треки, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: Дон Диабло и Уиз Калифа, 20. Филат Санкерос на 19. Иман Бек, 18 место. На 17-м Боб Синклар.

16-е. Алок и Зиба. Сони Фадеры, D.O.D. 14 место. Алан Уокер, 13-е. Анима и Джей, 12-е. Робин Шульц, 11-я позиция. Это Рекорд Суперчарт в эфире. Только что были композиции с второй десятки, а прямо сейчас 10 самых горячих треков этой недели. И десятку лидеров открывает канадский дуэт Loud Luxury. Так называется Love You For Life. Рекорд

0: Ну что, друзья, это Суперчарт на рекорде. Мы подобрались к первому месту максимально близко. Только что позиция номер два — это Ибон, Идра, Hello. И перед тем, как мы узнаем, кто же стал лидером, давайте вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первое место.

0: с 10 по 2 рекорд суперчарте, и настал момент назвать победителя этой недели. Внимание, у нас новый лидер. В 935-м суперчарте на первом месте оказались Earbox с треком Graceland. Они сюда поднялись с 4-й строчки и хотят надолго задержаться. В общем, поздравляем новых победителей. Я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и в мобильном приложении Radio Record. Ну и запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Radio Record». Все можно находить по хэштегу «Суперчарт», и не забывайте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также оставимся с рекордом, ведь в 9 вечера сегодня здесь клаб-чарт, в котором диджей Димиксер представит топ клубной электронной музыки. А сразу после рекорд-пати с Виолеттой. Ну а у нас здесь был 935-й суперчарт. Меня зовут диджей Фил, береги себя и своих близких. И оставайтесь хорошими людьми. Пока!
1: Рекорд

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
2: Зачем нам карта? Наши сокровища находятся в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
1: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
2: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
1: 317-24-44.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург. 12. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд реклама.
1: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал, выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
2: Дари яркие эмоции себе и близким. Колбасный цех «Белая». Супердискотека 90-х. Литкей-фест. Нейромонах «Феофан». Билеты на showgogo.ru.
3: Шоу

0: Микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Record Party. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
2: Record реклама. Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
3: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
2: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
4: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
5: Дорогие друзья, детский музыкальный театр приглашает вас на концерт «Песни Виктора Резникова» 9 мая в 15.00. Наш адрес: проспект Стачек, дом 105, корпус 1. Концерт «Песни Виктора Резникова». Категория 6+.
6: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
7: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
6: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
7: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
6: А вы чего ждете?
7: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
8: Звоните 317-46-66. 317-46-66.

0: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ОИН «Стамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/spec/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record.
1: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-группа Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
3: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов.

сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд реклама. Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23. Если ты

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлет

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама.
2: Супердискотека – это фантастика.
3: Диджей Цветков. Божья коровка. Револьвер.
4: Ты не любишь меня.
3: Динамит. Более 20 артистов. Секретный иностранный гость. Супердискотека 90-х. От Радио Рекорд. Это фантастика. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Билеты на радиорекорд.ру.
5: Ого-го-го. Погорят 116, 784, 730, 921, 30. Санкт-Петербург. 12+.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: Dab Dog, Spazzo and Zark. How does it feel? Record.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Record Party. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
2: Record реклама. Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
3: Просыпайтесь. Вы в матрице.
4: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех. Матрикс. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
3: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
5: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.

0: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: УИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+16.04.03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 108-80-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: 20 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, я диджей Демиксер, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми и сочными танцевальными работами, которые мы для вас собрали за эти 7 дней. Начинаем. 30 место, новинка Гумгам, Imagine.
0: Рекорд.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер. А это значит, что все идет у нас по плану и все у нас хорошо. И по традиции послушаем клубный трек прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике W&W Rave After.

Господа, теперь самое интересное. Тройка лидеров. Открывает ее пластинка Маупи, Нек. Далее Дэвид Гетта, Кика и Оливер Гикамото. Прея. Именно их мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот первое победное место сегодня врывается и забирает Сид. Loaded Gun. Именно Loaded Gun прибавил практически 10 позиций и разместился на первой строчке. Напоминаю, что с вами был DJ D-Mixer. Это был Рекорд Клаб Чарт. И увидимся мы с вами ровно через неделю. Ну а вам желаю очень классно отдохнуть и провести эти майские праздники. Всем пока!

0: Открываем нашу большую вечеринку. Это все шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Ну что, друзья, рассказывайте, чем занимаетесь этим сегодня вечером, что интересного и классного у вас происходит. Все обязательно зачитаем. Ну а пока делаем погромче, ведь это все шоу «Рекорд Пати». Стартуем прямо сейчас.
1: «Рекорд Пати». You'll find out if you do.

Пати, настало время ваших приветов, друзья. Кстати, напомню, вы их можете оставлять при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд и нашего телеграм-канала Рекорд. И вот пишет Марат. Виолет, привет из теплой Перми. Хочу поздравить всех с прошедшим праздником. Мир, труд, май. Пусть у вас все будет хорошо. Также хочу пожелать всем провести хорошо выходные. Сам не захотел ехать на сплав, открывать туристический сезон. А вот тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. Мир, труд, май. Виолетта, не забывай. Привет, Рекорд. Майские трудимся на усадьбе всей семьей. Хочется передать привет своей любимой жене Екатерине Комлевой. Спасибо, что не выпускала кисточку с красной из рук весь день. Красили беседку. Передаю привет своей маме Светлане Комлевой. Она сейчас у нас в гостях. Также передаю привет Амиралиевым, Зауру и Анзору и Максиму Бачурину от Михалыча из Талдома. Прекрасные приветы, друзья. Еще вот Валерий пишет: привет, Рекорд и Виолетта. Передаю привет своим друзьям, семье. И поздравляю родную тетю Лару с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего и крепкого здоровья. Будь всегда с самой собой. Мы тебя очень-приочень любим. Всех с майскими праздниками. Веселитесь. Спасибо за бодрый эфир. Вам спасибо, друзья, что вместе с нами. Ну, а я напомню, что вы также обязательно прямо сейчас рассказывайте, чем занимаетесь этим субботним вечером, что классного и хорошего у вас происходит. И передавайте ваши приветы и послания, которые зачитаю уже совсем скоро. Это все шоу Рекорд Пати, и мы двигаемся дальше. Рекорд.

наша большая вечеринка. Это все шоу «Рекорд Пати» продолжается. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И вот хочу вам рассказать классную новость о том, что в октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белое». Встречаемся с вами там. Я вот вспоминаю прошлый раз на «Белой». Было, конечно, феерично. Кстати, новая глава отправит зрителей в мистические путешествия в мир льда и холода. В замок царицы Севера. Это все фестиваль «Белое. Снежная королева». Будет называться он так. 3 октября встречаемся с вами в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Первые 2000 билетов по специальной цене для ранних пташек уже распроданы, друзья. Поэтому успейте купить билеты до следующего повышения цены на сайте radiorecord.ru 18+. Мы же здесь в эфире шоу «Рекорд Пати» продолжаем отдыхать и классно танцевать под хиты рекорда. Вы пишите, друзья, в наш чат мобильного приложения «Рекорд» и наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Ваши приветы, послания, зачитаю их уже совсем скоро. Ну а пока делаем еще громче, ведь это все шоу «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.

Продолжается наша вечеринка. Это все шоу «Рекорд Пати». И настало время ваших приветов. Виолет, привет, хорошего эфира. Приехали с Арисона, готовимся играть в компьютер с женой. Алиса раздает на весь дом радио «Рекорд». Передай привет моей жене Анчоусу. Я ее очень люблю, спасибо. Далее от Александра. Привет, «Рекорд» и Виолетта. Передаю привет из Ростова-на-Дону милой и прекрасной неповторимой девушке Алисе из Санкт-Петербурга. И еще Анна. Привет, Виолетта, всех с майскими. Передаю привет своему мужу, который сидит напротив за столом и чертит свою работу, проектирует систему отопления. Он у меня инженер. Мы оба фрилансеры, поэтому майские для нас это обычные дни, а не праздничные. Но всем желаю вкусных шашлыков. Обожаем ваше радио. Спасибо, Аня. Всем привет всем, кто делает радио «Рекорд» с праздниками. Желаю крепкого здоровья и побольше крутых жарких песен, новых, клубных и старых из 2014-го, чтоб же шли в эфир, пишет Антон. Хорошо, Антон, договорились. Все будет так, как мы хотим. В любом случае, друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Двигаемся дальше.

большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, рассказывайте, чем занимаетесь тем субботним вечером, что классного и интересного у вас происходит, и я же зачитаю все ваши приветы и послания уже через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Танцуем дальше.

ситуации. Продолжаем зачитывать ваши приветы. Пишет Рустам. Привет, Рекорд. Привет всем рабочим человекам. Бегу из Минска домой, слушаю Рекорд, наслаждаюсь жизнью. Спасибо за эфир. Далее Мария пишет. Передаю привет Ильдарчику из Самары. Еще пишет Радмир, всем-всем привет, передаю теплый привет жене, она сейчас ответственно выбирает домашний спорт, инвентарь, штангу и гантели, ну какая умница. Обнимаю крепко, люблю-люблю, классных и спортивных майских праздников, вкусной еды и уютных развлечений. И вот еще пишет Олеся, всем приветик из Выборга, хочу передать привет своему мужу Федору и сыночке Женечке, привет, я их люблю, и большой привет родным и близким из Брянска. Все приветы летят сегодня, самым близким и родным, друзья. Ну, а я к вам с подарочком от Радио Рекорд, с нашим фирменным сувениром. Это значок, приуроченный к 30-летию нашей радиостанции, который мы с вами разыграем через несколько минут. Если именно вы желаете получить его, пишите прямо сейчас слово «Игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте с 29-м приславшим это слово сыграем здесь, в эфире Рекорда. Всем желаю удачи!

0: Продолжается наша вечеринка. Это все шоу «Рекорд Мати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И вот здесь я уже с призом, с нашим фирменным значком, приуроченным к 30-летию нашей станции «Радио Рекорд», и с нашим прекрасным слушателем Александром. Александр, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Саш, ну что, рассказывай, чем занимаешься этим субботним вечером? Что хорошего, интересного у тебя происходит или, может быть, не происходит?
1: К сожалению, не происходит. Все эти дни, майские выходные, я работаю.
0: Видишь, я тоже работаю, но при этом еще иногда успеваю отдыхать. Надеюсь, ты тоже все-таки. Хоть чуть-чуть?
1: Хоть чуть-чуть отдыхаю.
0: Замечательно. Так, ну тогда скрасим твои рабочие будни. Надеюсь, что сейчас у тебя получится выиграть. Готов ли ты ответить на мои вопросы, Александр?
1: Готов.
0: Замечательно. Итак, 14 ноября и 4 декабря мы анонсировали какое-то классное событие. Ну, давай даже так, не какое-то, а это супер-дискотека 90-х от Радио Рекорд под названием «Это фантастика». И мой вопрос звучит так. В каком городе не пройдет супер-дискотека 90-х 14 ноября и 4 декабря? Варианта ответа будет у тебя три, но надо выбрать один. Это Санкт-Петербург, Иваново или же Москва. Где не будет супер-дискотеки в этом году?
1: Москва.
0: Саш, ну ты прям уверен, да, что в Москве супер-дискотеки точно не будет?
1: Хорошо, давайте поменяем на Иваново.
0: Давайте поменяем. Это абсолютно верный ответ, потому что в Санкт-Петербурге и в Москве состоится супердискотека 90-х под названием «Это фантастика», и это был абсолютно точный ответ. Ну и а теперь вопрос звучит так. 31 октября мы встречаемся на каком-то интересном тоже событии. Три варианта ответа. Кстати, встретимся мы в Москве, там в ВК-стадиум. Это «Белая снежная королева», «Пиратская станция Рагнарёк» в Москве или же «ВК-фест 2026». Саш, как думаешь? Ну смотри, ВК-фест обычно идет несколько дней и сразу в трех городах, да? Давай подумаем еще. А тут мы говорим про Москву и 31 октября. И тут уже остается только два ответа. Либо «Белая снежная королева», либо «Пиратская станция». И это «Пиратская станция». Все правильно, Саш. Я тебя поздравляю. Ответил верно на мои вопросы. Давай передавать кому-нибудь приветы.
1: Буду передавать девушке Анастасии из города Кирилл. Очень сильно ее люблю.
0: Вот это прекрасно. Саш, спасибо тебе большое. Я тебя еще раз поздравляю. Ты выиграл наш фирменный значок, лимитированный, кстати. И он выдерживает до 10 тысяч прикреплений и открреплений. Вот такой везунчик у нас сегодня Саша. Друзья, ну а вы оставайтесь вместе с нами. Впереди у нас еще много классных сюрпризов, хорошей музыки и танцевального настроения. Ведь это все шоу «Рекорд Пати». И мы продолжаем.

ваша вечеринка, шоу «Рекорд Пати» и время ваших приветов. И вот есть от Лехи. Всем доброго и позитивного вечера. Передаю привет из Нижнего Новгорода, поселок Сортировочной. А рядом со мной моя любимая жена Ксенечка. Впереди несколько выходных. Это здорово. Всех с майскими праздниками и наступающим Днем Победы. Скоро день рождения у меня, к тому же. Отдыхаем, Леха. Это вообще прекрасная информация. Давайте еще. Вот есть от Петра. Виолетта, привет. Всем привет. Рад слышать в эфире голос. Спасибо. Хорошего настроения желаю в эти празднично-выходные дни. Ой, замечательно, Петр, и я вам того же желаю. Друзья, напомню, что вы также можете передавать ваши приветы и послания при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд», ведь это все шоу «Рекорд Пати», и мы продолжаем.

ВКонтакте. Давайте переходить к вашим анкетам, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Мне 37 лет, ищу свою вторую половинку, город Ростов-на-Дону. Друзья, обязательно подписывайтесь, как вас зовут, и прикрепляйте вашу фотографию, так будет гораздо интересней и понятней. Далее, всем привет из Ростова-на-Дону, вот еще и Александр, тоже всех приветствует. А дальше, кто еще с нами?

Можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывать о себе, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться, и не забывайте прикреплять свою фотографию. Я буду зачитывать все ваши анкеты через пару минут, ну а пока почитаю ваши приветы, которые вы успели оставить в нашем мобильном приложении «Рекорд», пишет Захар. Доброй ночи, друзья! Включите бодрый, молодежный трек! Всех с майскими! Захар, сейчас достаточно молодежно, скажи, пожалуйста. А вот пишет Денис, всем доброй ночи! Хочу сегодня, 2 мая, поздравить своего друга Леху. Лех, тебя с днем рождения, будь таким же классным другом. Передаю привет вам, моя радиостанция, сообщает Данил. Моей любимой жене Елене передаю еще. Ленка, я тебя очень сильно люблю, я с тобой навсегда. И это просто восхитительно. Друзья, если вы хотите ей свой привет передать, делайте это прямо сейчас, не стесняйтесь. Зачитаем все самое лучшее и интересное через несколько минут.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении.

Продолжается наша рубрика знакомства в эфире шоу «Рекорд Партия». Переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывайте о себе, делитесь, прикрепляйте вашу фотографию и не забывайте в целом рассказывать о ваших фактах, интересных, самых, потому что так становится сразу понятно, с кем мы будем иметь дело. Ну и можно искать там не только свою вторую половинку, может быть и друзей, и просто интересные знакомства. Сегодня так можно, друзья. Напомню, что для вас также работает наш мобильное приложение «Рекорд», и там вы можете найти более 100 различных станций на абсолютно любой вкус. Это и «Рекорд Дип Хаус», и «Просто Хаус», и «Чилл». В общем, на любое настроение. Сейчас очень актуальная станция на шашлыки, если вы собрались на пикничок, на шашлычок. Включаем эту станцию и отдыхаем просто великолепно. Абсолютно бесплатное наше приложение. Кстати, качайте его. У меня оно скачано уже очень давно, и наслаждаюсь я хорошей музыкой. Делайте и вы это тоже. Ну а наш шоу «Рекорд Пати» продолжается. Делаем погромче прямо сейчас и танцуем дальше.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Бати. Бати.
1: Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, отправляйте ваши приветы. Буду зачитывать их уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд», Пати, и мы двигаемся дальше.

вечеринка, шоу «Рекорд Пати» на связи. Меня зовут Виолетта Юшкина. Всем доброй ночи, друзья. Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Егор, всем большого позитива, кто сегодня в ночь трудится. Спасибо тебе, Егор. Передайте привет от Кузбасса. Кузбасс работает. Всем добра, мира и жвачки. И еще Василий пишет огромный привет из города Киров. Радио «Рекорд». Желаю вам отличной ночи. И еще доброй ночи, друзья. Включите бодрый молодежный трек. И это Захар. Захар, впереди еще у нас молодежные треки планируются, поэтому оставайтесь вместе с нами, друзья. Дальше еще интересней. Record.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Пати».

завершаем шоу «Рекорд Пати». Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу здесь появится Алексей Цветков. Встречайте его обязательно уже через несколько минут. Меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record party!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.